Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на

0: Компас FM. Всегда по пути.
1: Опять игра, опять кино. Снова выход на бис.
0: Вы слушаете Компас

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди и до 19 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди и до 19 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Знаете, почему утром сложнее сосредоточиться? Оказывается, мозг человека работает на 30% медленнее, чем днем, поэтому не ругайте себя, если не можете решать утренние задачи с первого раза. Кофе, еще один трек, и вы в форме. Оставайтесь на Компас FM. Меня зовут Наталья Егорова. Через 10 минут по плану короткий гороскоп на сегодня. Ну а пока мы продолжаем слушать хорошую музыку. И вот кто составит нам компанию в ближайшее время. Это Илюся Чеботина.

0: Ну а раньше всех «Танцы минус».
1: Я заберусь на дерево ночью, и до утра там буду висеть. Я заберусь на дерево ночью.
0: Появится в нашем эфире, как только я проверю дорожную обстановку.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве крупных затруднений нет. В Витебске тоже уже все разъехались по своим делам. В Минске 4 балла. И вот где пробки. На Сурганово от Платонова до проспекта Независимости 5 минут придется постоять. На Куйбышево от Кульман до Машерова 10 минут. На Ульяновской и Первомайской от Ленина до Пулихова 7 минут. На Гинтов от Шафарнянской до Городецкой 8 минут придется задержаться.
2: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: FM.
1: Итак, время короткого гороскопа на сегодня. Овны, будьте готовы к неожиданным поворотам. Энергия зашкаливает. Тельцы, день практичных решений, финансовой выгоды. Близнецы, окажетесь в центре событий, общение будет продуктивным. Раки, наводите порядок в мыслях, доверяйте интуиции. Львы, инициатива принесет успех, вас заметят. Девы, внимание к деталям, наводите порядок в документах. Весы, возможны неожиданные разговоры, новые знакомства. Скорпионы, интуиция поможет получить ответ на важный вопрос. Стрельцы, день активный, насыщенный, ищите новые впечатления. Козероги, получите долгожданный результат, гордитесь собой. Водолеи, нестандартные идеи принесут плоды. Рыбы, интуиция на пике, день для творчества и размышлений. Ну и совет для всех, отделяйте реальность от иллюзий, не верьте всему, что говорят, и не стройте воздушных замков. Перепроверяйте факты, включайте здравый смысл. Меня зовут Наталья Егорова, прямо сейчас расскажу, кого ждем в эфире. И совсем скоро Люся Чеботина, перед этим The Cardigans, ну а раньше всех услышим Владимира Кузьмина. Буквально через несколько секунд программа «Автоновости», в которой Александр Самкович расскажет про новый гибридный седан Volkswagen. Все подробности, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске крупных затруднений нет. В Минске 5 баллов. И вот где крупные пробки. На Денисовской, Иванеево от Маяковского до 2-го велосипедного переулка 29 минут придется задержаться. На Иванеево от Долгобрудской до Партизанского проспекта 6 минут. На Сургану от Платонова до проспекта Независимости 5 минут. На Куйбышева от Кульман до Машерова 12 минут придется постоять.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Автоновости на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Александр Тамкович. Сегодня расскажу про новый гибридный седан Volkswagen и громкий скандал вокруг Mercedes-Benz. Это автоновости на Компас FM. Volkswagen рассекретил интерьер нового гибридного седана ID.ERA 5S, модели, созданной специально для китайского рынка. И это совсем не тот Volkswagen, к которому мы привыкли. Салон оформлен строго по последней китайской моде. Огромный парящий центральный экран, минимум физических кнопок, модный квадратный руль, подрулевой рычажок вместо селектора коробки и небольшой дисплей приборов. Но самое любопытное, из салона убрали привычные рычажки открывания дверей. Теперь они открываются с помощью электронных клавиш, а традиционные механические приводы спрятали в нижнюю часть дверных карт на случай разрядки батареи. Внешние ручки, кстати, тоже утоплены в кузов и открываются нижним хватом. Но главное – это, конечно, силовая установка. Под капотом работает 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 109 сил. За движение отвечает единственный электромотор на 177 лошадиных сил. Только на электричестве седан способен проехать до 160 километров. А если залить полный бак бензина, суммарный запас хода достигает фантастических 2000 километров. ID.ERA 5S станет первым Volkswagen в мире, который получит продвинутую систему навигации автопилота. Ассистент умеет самостоятельно двигаться по маршруту, перестраиваться, обгонять, проезжать развязки и реагировать на дорожную обстановку, причем как на трассе, так и в городе. По габаритам новинка сопоставима с европейским Passat'ом.
0: Автоновости.
2: А теперь новость, которая вызвала бурю в Германии. Руководство Mercedes-Benz решило поправить финансовое положение довольно радикальным способом. Предложило сотрудникам работать больше, но за те же деньги. Компания рассматривает возможность увеличить рабочую неделю с нынешних 35 до 40 часов без какой-либо доплаты. В переводе на год это дополнительные 260 часов бесплатного труда с каждого работника. Одновременно Mercedes приостановил выплату ежегодного бонуса, который составил 18% от месячного оклада. Причем решение приняли в одностороннем порядке, без согласования с профсоюзом. Под удар попали около 90 тысяч человек. Реакция была ожидаемой. Председатель производственного совета Эрг-Юн Люмали жестко раскритиковал руководство, а в профсоюзе заявили, что Мерседесу сейчас нужны не переработки, а свежие идеи, конкурентоспособные модели и грамотные специалисты. Впрочем, финансовое положение немецкого гиганта действительно непростое. На прибыль давят сразу несколько факторов. Новые пошлины на экспорт, падающий спрос на электромобили и серьезные проблемы на ключевом китайском рынке, где Mercedes все активнее теснят местные бренды. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8.40 и 17.25, а еще в выходные на Компас FM.
0: Автоновости. Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Почти 9 утра, с вами утро вторника, 7 июля. Вы слушаете Компас FM. Меня зовут Наталья Егорова. Самое время проснуться окончательно, сделать звук погромче и зарядиться настроением на весь день. Через несколько секунд свежие новости к этому часу. Но пока ждем Ольгу Березовик, расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. И вот кого мы послушаем, это будет Сергей Трофимов.
1: Как это странно всегда, вроде бы взрослые.
0: Чуть раньше Foreigner. Ну а раньше всех високосный год.

0: прозвучит сразу после выпуска новостей, но сейчас дорожная информация.
1: Дорожный компас.
0: И сервис Яндекс.Карты подсказывает, что в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске 7 баллов, серьезные пробки. И вот где самые крупные. На МКАД от проспекта Независимости до Логойского тракта 39 минут придется постоять. На Могилевской и Толстого от Володько до Дружной 13 минут. На Денисовской и Ванеево от Маяковского до 2-го велосипедного переулка 28 минут придется задержаться.
1: Дорожный компас. В Минске 9 часов.

0: Студия Ольга Березовик. Доброе утро, Оля. О чем расскажешь?
1: Доброе утро, Наташа. Я сейчас расскажу, к чему призывают в Польше, где обнаружили пещерный жемчуг.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Полностью прекратить соцвыплаты украинцам призвали в Польше, пишет Белт. О таком намерении заявил представитель польской партии Конфедерации Павел Усюндек. По его словам, многие украинские беженцы приезжают только за пособиями, и никто не проверяет, действительно ли они живут в Польше. В качестве примера он привел Чехию, где вскрылись многочисленные случаи мошенничества. Украинцы незаконно получали там деньги, при этом не жили на чешской территории. Ущерб оценивается в миллионы чешских крон. Реестр изготовителей одежды для школьников формируют в Беларуси, пишет Белта. Позиции производителей должны быть отечественными и значиться как одежда делового стиля. Она должна иметь повышенные характеристики в сравнении с каждодневной. Добавлю, инициатива создания такого реестра принадлежит Беллегпрому. На данный момент уже 5 производителей подали заявки на сертификацию коллекций. Плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск Малорицкого и Драгичинского районов начались сегодня, сообщили в Минобороны. В ходе мероприятия планируется восстановление навыков командного состава в управлении подчиненными, подготовка военнообязанных к выполнению задач, отработка вопросов формирования, подготовки и применения отрядов народного ополчения. Основное внимание уделят отработке задач территориальной обороны в ходе реализации мер военного положения с отработкой вопросов защиты личного состава и объектов от беспилотников. И последнее. Крупную пещеру с редкими образованиями большого количества жемчуга обнаружили в нацпарке Вьетнама, пишет Белта. Ее нашел местный житель, в честь которого пещере дали название Тханг. Обнаруженные минералы большого размера с гладкой поверхностью находятся в естественных каменных углублениях. К слову, исследователи предложили включить пещеру в туристический маршрут. Администрация парка эту инициативу поддержала.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди до 19 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Только что прозвучал хит Foreigner Cold as Ice. Она вышла в 1977 году и стала визитной карточкой британско-американской группы. Но у нас вторник, 7 июля, на часах 9:13, рабочая неделя началась. И есть целых 4 дня, чтобы сделать ее продуктивной. Оставайтесь с нами, я Наталья Егорова. Утро в самом разгаре на Компас FM. И в ближайшее время ждем Сергея Трофимова, перед этим Queen. Ну а раньше всех смысловые галлюцинации появятся в нашем эфире. После программы «Народные новости», в которой Ирина Журавлик расскажет о том, что белорусы могут оплачивать свои покупки в приложении «Крок». Узнаем подробности, как только я проверю дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске 5 баллов, движение плотное. И вот где пробки. На Денисовской Иванеево от Маяковского до второго велосипедного переулка 28 минут придется постоять. На Могилевской и Толстого от Володько до вокзальной 7 минут. На Куйбышево от Кульман до Машерова 11 минут. На Гинтовта от Шафарнянской до Городецкой 10 минут придется задержаться.
1: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Народные новости на Компас-ФМ.
2: О новостях, которые важны для всех, рассказываю я, Ирина Журавлик. Здравствуйте. Белорусы теперь могут оплачивать свои покупки через отечественный сервис мгновенных QR-платежей «Крок». Новинка разработана на базе системы мгновенных платежей и платежной системы в ЕРИП. Уникальность «Крока» заключается в том, что оплата проходит в реальном времени 24

0: плачь, если хочется. Пел только что Петр Елфимов. Так вот, сегодня за нас плачет небо, и этой сырости вполне достаточно. Ну, а мы с вами давайте лучше узнаем, что приготовили на сегодня гороскопы. Прогноз будет общим для всех знаков и о настроении. Итак, сегодняшний день требует осознанности и умения замедляться. Энергетика суток располагает к наведению порядка в делах, анализу прошлых шагов и завершению старых задач. Начинать масштабные проекты сегодня не стоит. Лучше укрепить текущие позиции и уделить время близким. В настроении сегодня возможна повышенная чувствительность к чужим словам, поэтому важно сохранять внутреннее спокойствие. Ну а вечер идеально подойдет для расслабления, чтения или прогулки на свежем воздухе для восстановления душевного равновесия. Ну вот про прогулку на свежем воздухе это, конечно, хорошо, но только астрологи явно не смотрели прогноз погоды. Хотя к вечеру может что-то поменяется. С вами Компас ФМ, Анастасия Лисова, а еще к нам присоединится совсем скоро Зиверт. Также споет Coldplay. Ну а раньше остальных песня о любви споет Чиж и компания.
1: И стихи, и всю жизнь получать гонорар.
2: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
3: А бывают
2: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Ну что же, на часах 11:44, а значит, еще чуть-чуть, и мы перешагнем на вторую половину этого вторника. Как и рекомендовали нам сегодня гороскопы, мы не перетруждаемся, а плавно вливаемся во все рабочие процессы, которые не доделали вчера, ну и в те, что успели накопиться за сегодня. Поэтому мы хоть и работаем в режиме энергосбережения, но все же помним, что задачи сами себя не выполнят. Ну а чтобы работалось чуточку легче, оставляем на фоне любимое радио, а на краешке стола чашку дымящего кофе. Напоминаю, вы слушаете Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова. И до конца этого часа услышим группу «Назарет» и их «Love Hurts». Еще споет Зиверт про свое кредо. Ну а раньше остальных послушаем Владимира Кузьмина и его «Небесное притяжение». После музыки будет выпуск новостей, поэтому оставайтесь с нами, чтобы быть в курсе всего происходящего.
1: Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7:40 и в 16:25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Ну и на таких расслабляющих мотивах мы вливаемся в новый час. Впереди новости, но до них я успеваю проанонсировать вам музыку. И да, вы на Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова, ну а слушать будем группу «Винтаж».

поет легендарная группа Scorpions. Ну а раньше остальных появится не менее легендарная группа «Високосный год».

0: О новостях к этому часу расскажет Павел Сульнов. Паш, привет, что ты для нас подготовил?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу, какое совещание проводит президент и какую картину привезут на Славянский базар.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Александр Лукашенко проводит совещание по отдельным вопросам развития Могилевской области сегодня, пишет Белта. Одной из тем стала перспектива двух холдингов управления делами президента. Это Купаловская и агропромышленный холдинг, в состав которых входит 3 промышленных и 11 сельскохозяйственных предприятий. Глава государства отметил, что еще одна тема сегодняшнего мероприятия касается внесенных предложений по укрупнению Дрибинского района. За счет включения в его состав земель сельхозорганизации Могилевского, Горицкого и Чауского районов. Для завершения войны в Украине необходим реалистичный консенсус между лидерами России, США и Китая. Об этом заместитель министра иностранных дел Белоруссии Игорь Секрета заявил в интервью немецкому журналу «Хинтергрунд сегодня», пишет Белта. По его словам, европейский нарратив о том, что этот конфликт может быть разрешен путем постоянных поставок оружия в Киев, является большим заблуждением. Он также добавил, что прекращение огня еще далеко не равно мирному соглашению, но это необходимая базовые условия для того, чтобы сформулировать такой договор. 120-й отдельной механизированной бригаде завершилась доподготовка водителей сегодня, рассказали в Минобороны. Так военнослужащие преодолели 50-километровый марш, а также отработали вопросы охранения, технического обеспечения, разведки и оказания медицинской помощи. Каждый гвардеец, прошедший подготовку, получил квалификацию «водитель 3-го класса». И последняя. Картину Шагала над городом увидят гости Славянского базара в Витебске, пишет Белта. Ее привезут из Третьяковской галереи и выставят в художественном музее города в дни проведения фестиваля. А вот напротив этого полотна разместят работу Юрия Пена, учителя Шагала. К слову, картина пробудет в областном центре в течение 2 месяцев со дня открытия фестиваля.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди, а температура воздуха до 19 градусов со знаком плюс. Меня зовут Павел Суринов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Это был Евгений Славич с песней «Девочка, пойми радость». Ну, а для тех, кто только что к нам присоединился, напоминаем, вы на Компас FM. Меня зовут Анастасия Лисова. И впереди много отличной музыки для вашего комфортного дня. Буквально через несколько минут заглянем с вами в календарь и узнаем о сегодняшних праздниках. Ну, а пока я успеваю проанонсировать вам музыку. Итак, слушать будем группу «Винтаж». Они споют про знак Водолея. Еще будет Жень Трофимов в «Комнате культуры» с песней «Привет». Ну и про новый день раньше остальных споет группа «Конец фильма». Так что никуда не переключайтесь.

0: Это радио Компас FM.
1: Паруса палет, румеет как золото. Жаль, но мне не снятся корабли.
0: Компас FM. Всегда по пути.
2: За окном

0: Ну что же, я обещала рассказать о сегодняшних праздниках. Так вот, обещание исполняем. Сегодня, 7 июля, отмечается Международный день охраны почв, также Всемирный день языка суахили. А на этом языке в Африке и по всему миру говорят более 200 миллионов человек. А еще сегодня отмечается Глобальный день прощения. Поэтому давайте мы прощать старые или новые обиды и жить долго и счастливо. Потому как все болезни от нервов, а обиды и переживания – это сплошная трата жизненных ресурсов. Оно нам надо? Думаю, что нет. Лучше давайте слушать хорошую музыку. С вами Компас FM, Анастасия Елисова. И в ближайшие полчаса предлагаю послушать Григория Лепса и Ирину Аллегрову. Также появится Крейс Рим. Ну а раньше остальных к нам присоединится группа Крематорий.
1: Там стреляют взрослые дети, там стреляют фантомасы и йети. Иногда это выглядит так смешно.
0: Песню про Амстердам услышим совсем скоро, так что никуда не переключайтесь.
2: Реклама на Компас FM.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: стала елкой, она просила нарисовать небо, а вот я добавлю к заказу еще и солнце и на 5-7 градусов теплее. Эх, только представьте, как было бы здорово вот так под заказ делать погоду. Мой идеальный план, слушайте, 2 недели праздников зимой с соответствующей погодой, а потом солнце и тепло, и всегда плюс 27. Ну, класс же. Хотя в этом тогда нет никакой интриги и ожидания, поэтому давайте прямо сейчас надеяться и верить на скорейшее улучшение погодных условий, ну а пока будем согреваться чаем и хорошей музыкой. Тем более, что до конца этого часа на Компас FM нас ожидает группа Queen, где еще будут Григорий Лепс и Ирина Аллегрова. Ну а раньше остальных послушаем Ума Турман. Меня же зовут Анастасия Лисова, и я желаю вам хорошего вторника.
1: Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас-ФМ. И узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Ну что же, это был знаменитый хит группы Queen, написанный в 84-м году. Он сразу покорил сердца слушателей и стал своеобразным гимном за независимость. Ну а сейчас на часах уже 12:59. Мне остается только проанонсировать вам очередную музыкальную подборку на ближайшие 30 минут. Напоминаю, вы слушаете Компас FM. Компанию вам составляет Анастасия Лисова. А вот слушать будем в ближайшее время Славу. Раньше споет Брайан Адамс. Ну а раньше остальных появится Александр Маршал.
1: Погоди, постой, не грусти, не плачь об этом. Погоди, постой, что с него возьмешь?
0: Эту песню услышим сразу после выпуска новостей, так что не переключайтесь.
2: В Минске 13 часов.

0: Павел Сулинов уже с нами и готов поделиться самой актуальной информацией. Паш, привет, о чем будут новости?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу о решении НАТО и программе, посвященной Моцарту.
2: Новости на Компас FM.
1: НАТО потратит на усиление ударного потенциала 1,6 миллиарда долларов, пишет Белта со ссылкой на ТАСС. Об этом заявила заместитель генерального секретаря организации Радмила Шекеринская. По ее словам, одной из инициатив стал проект высокоточных наземных ударных систем, в рамках которого 6 союзников объединились для разработки и поставки недорогих крылатых и баллистических ракет в больших масштабах. Рабочая встреча заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Александра Яковчица с делегацией Узбекистана прошла сегодня, пишет Белта. На ней стороны подписали план по увеличению товарооборота продовольствия и сельхозсырья до 1 миллиарда долларов до 2030 года. А динамика торговли уже подтверждает эффективность партнерства. Так, за 4 месяца этого года экспорт белорусской продукции в Узбекистан вырос почти на 50%. Смена военно-патриотического лагеря на военном факультете в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы продолжается, рассказали в Минобороны. Так, кадеты военно-патриотических клубов средних школ номер 3, 19 и 37 города Гродно и военно-патриотического клуба «Дружина» сочетают активный отдых с изучением основ военного дела и участием в гражданско-патриотических акциях. Ребята занимаются сборкой и разборкой, а также изучают устройство автомата Калашникова, снаряжают магазины и стреляют на специальном тренажере. Большое внимание уделяется и строевой подготовке. И последнее. Программу к 270-летию со дня рождения Моцарта представят в Белгосфилармонии, пишет Белта. Проект познакомит слушателей с творчеством авторов, которые формировали музыкальный вкус и стиль юного Моцарта. Помимо вокальных сочинений, на концерте прозвучит инструментальная музыка. А еще зрители услышат звучание рояля и знаменитого клавесина. Мероприятие пройдет 9 июля в Малом зале Белорусской государственной филармонии.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди, а температура воздуха до 19 градусов со знаком плюс. Меня зовут Павел Суринов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Группа «Фандук» с песней про зиму. Так вот, у нас сегодня хоть и не зимняя погода, но очень напоминающая осень. По данным Белгидромета, на этой неделе будет такая же сырая, дождливая погода с температурой от 14 до 21 градуса тепла. Поэтому одеваемся соответственно и не забываем брать с собой зонт. Ну а теперь традиционный анонс. Это «Компас ФМ». Меня зовут Анастасия Лисова. И в ближайшие 15 минут слушать будем славу. Еще споет Юлиана Караулова. Ну а раньше остальных появится «Город 312».
1: Реклама на «Компас ФМ». «Компас ФМ» — это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на «Компас ФМ». Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Слушайте, оказывается, сегодня 188-й день года. У нас 7 июля традиционно отмечают праздник купания. А вот если заглядывать в историю, то в этот день, в 1456 году во Франции, была оправдана Жанна д'Арк спустя 25 лет после ее казни на костре. Был новый судебный процесс, и он признал обвинения в ересе недействительными. Ну вот скажите, кому от этого стало легче? Ну, только если потомкам, да? И вот такими случаями полнится мировая история. Это Компас FM, Анастасия Лисова. И в ближайшие полчаса к нам присоединится Зара. Еще будет группа Max Mechanics. Ну а сразу после коротенького анонса появится ансамбль «Изумруд и Чайф».
1: Есть еще здесь хоть кто-то, кроме меня.
2: Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Ну что же, продолжаем наш вторник в отличном настроении. Ну и что, что на улице серая и сырая погода. Главное то, что у нас в душе. А там лето, солнце и тепло. А сейчас еще время обеда, поэтому подкрепляемся вкусной едой, наполняемся разговорами с коллегами и просто отдыхаем. С вами все это время Компас FM, и спасибо, что выбираете нас. Меня зовут Анастасия Лисова, и согласно нашему плейлисту, в ближайшие 15 минут в нашем эфире появится Парк Горького, также будет Зара, ну а прямо сейчас поет группа «Моральный кодекс». Так что отдыхаем и слушаем любимую музыку вместе.
1: Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Слушайте, ну, если вы не зарядились энергией от этой песни, то я даже не знаю, что вам предложить. Moscow Calling, Парк Горького. Ну, это супер-хит всех времен. И думаю, что большинство из вас сейчас его подпевало. Но впереди еще много хорошей музыки, поэтому никуда не переключайтесь. Например, послушаем группу «Непара».
1: Горю желанием одним. Хочу тобою быть.
0: Еще будет классный хит от Рика Астли.

0: Напоминаю, вы слушаете «Компас», и меня зовут Анастасия Лисова. Ну а прямо сейчас встречаем Павла Сульдова с новостями к этому часу.
1: В Минске 14 часов.

0: О новостях нам расскажет Павел Сульнов. Паш, привет, что нового произошло?
1: Привет, Настя. Сейчас я расскажу, какое совещание провел президент и о электронной очереди для абитуриентов.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Александр Лукашенко провел совещание по отдельным вопросам развития Могилевской области сегодня, пишет Белта. Президент принял решение, что вместо агрохолдинга Купаловское управление делами президента появится несколько самостоятельных сельхозпредприятий. Глава государства также концептуально поддержал предложение об укрупнении Дрибинского района. В результате по размеру он станет среднестатистическим в Могилевской области. Что нужно знать подросткам при трудоустройстве, рассказали в Минтруда, пишет Белта. Так, подросток может работать с 14 лет, однако трудовой договор будет заключен только для выполнения легкого труда, который не вредит здоровью и не мешает учебе. С 16 лет согласие уже не нужно. А до совершеннолетия подростку запрещены тяжелые, вредные и опасные работы, включая подземные, ночные смены с 22.00 до 6.00, сверхурочная работа, работа в выходные, госпраздники и праздничные дни. Плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск Малорицкого и Драгичинского районов начались сегодня, сообщили в Минобороны. В ходе мероприятия планируется восстановление навыков командного состава в управлении подчиненными, подготовка военнообязанных к выполнению задач и отработка вопросов формирования подготовки и применения отрядов народного ополчения. Основное внимание уделят отработке задач территориальной обороны в ходе реализации мер военного положения с отработкой вопросов защиты личного состава и объектов от беспилотников. И последнее. Электронная очередь для подачи документов в вузы заработала в Беларуси, пишут Минск Новости. Так, через личный кабинет на сайте Республиканского института контроля знаний можно забронировать удобную дату и время посещения приемной комиссии. Выбрать вуз, факультет и специальность. Ну а если планы изменились, доступна отмена талона. К слову, записываться предварительно не обязательно. Можно по-прежнему подавать документы по живой очереди.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди, а температура воздуха до 19 градусов со знаком плюс. Меня зовут Павел Суринов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Мы с вами недавно распечатали еще один час этого вторника, и времени остается все меньше до конца рабочего дня. Поэтому успевайте все завершить вовремя, чтобы не оставлять работу на завтра. Ну а создает вам соответствующее настроение Анастасия Лисова на Компас FM, ну и, конечно же, музыка. И вот в ближайшее время предлагаю послушать группу «Непара», где еще будет Ваня Дмитриенко, но прямо сейчас в эфир ворвутся Евгений Маркулис, Серга, Чиж и компания.
1: Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: 15.29, почти 15.30 на часах. Уже и вторник движется к завершению. Хотя, если у вас есть планы на вечер, можно продлить ощущение дня и насытиться классными эмоциями перед серединой недели. Середина недели считается самой психологически тяжелой, так что стараемся настроиться на позитив и соблюдать баланс между делами и отдыхом. Это очень важно. Лишний раз сходили, заварили кофе, посмотрели в окошко, вышли подышать свежим воздухом, и все дела прекрасно сделаются. А пока предлагаю сделать громче любимые хиты и зарядить ценной энергией. С вами Компас FM, меня зовут Дарья Ветрова, и вот каких исполнителей ждем в эфире совсем скоро. Появится группа «Браво». До этого споет Nickelback. А раньше всех услышим Ума Турман.
1: Я так ждала тебя, Ума.
0: Эта композиция прозвучит буквально через 20 секунд.
2: Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Дмитрий Маликов только что звучал с композицией «Звезда моя далекая», очень популярный в репертуаре артиста. А в 2023 году инди-исполнительница Тося Чайкина представила свою меланхоличную версию трека и подарила ему новую волну популярности среди зумеров. Предлагаю дальше проводить этот вторник под любимые хиты. Для этого с вами Компас FM, я Дарья Ветрова, и скоро к нам присоединятся Тина Тернер, группа «Браво», а раньше всех Александр Маршал. Его услышим после небольшой рекламы.
1: Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: «The Best» от Тины Тернер слышали только что в эфире. Я решила побольше узнать об этой композиции, и вот что интересно. Изначально авторы написали трек для певицы Бонни Тайлер. Это было в 1988 году, но ее версия не стала хитом. Через год сингл перепела Тина Тернер, и это кардинально изменило звучание. Настолько, что мы наслаждаемся композицией даже спустя почти 30 лет. Тем временем на часах почти 16, это Компас FM, с вами в этот вторник Дарья Ветрова. И вот какие исполнители составят нам компанию дальше. Появится «Город 312».
1: Не теряй меня, Москва, среди огней и станций.
0: До этого споет группа «Golden Earring». А раньше всех услышим «Смысловые галлюцинации».
1: За звезду полушизни, за луну свободу.
0: Эта композиция прозвучит после выпуска новостей.
2: В Минске 16 часов.

0: студии появилась Ирина Журавлик, чтобы поделиться с нами актуальной информацией. Ира, привет, что нового произошло?
1: Привет, Даша. Из множества событий в мире я расскажу о подорожании автомобильного топлива в стране и о том, какой ущерб нанес белорусскому лесу недавний грозовой фронт.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: На копейку подорожает автомобильное топливо с завтрашнего дня, пишет Белта. Так, с учетом корректировки розничных цен на моторное горючее на АЗС Белнефтехима, 92-й бензин будет стоить 2 рубля 59 копеек, 95-й 2,69 рубля, 98-й бензин 2,91 копейка и дизельное топливо 2 рубля 69 копеек. Единый день депутата пройдет в Минске завтра, пишет Белта. Как рассказали в Мингрисполкоме, прийти на прием может любой горожанин, вне зависимости от места проживания и без предварительной записи. Встречи пройдут во всех администрациях Минска с 8 утра до 8 вечера. В 120-й отдельной механизированной бригаде завершилась доподготовка водителей сегодня, рассказали в Минобороны. Так военнослужащие преодолели 50-километровый марш, а также отработали вопросы охранения, технического обеспечения, разведки, оказания медицинской помощи. Каждый гвардеец, прошедший подготовку, получил квалификацию «водитель третьего класса». И последнее. Около 700 гектаров леса повреждено после прохождения грозового фронта 1 июля, пишет Белта. Как рассказали в Минлесхозе, пострадали Минский, Гродненский, Гомельский и Могилевский лесхозы. Теперь поврежденные участки лесного массива подлежат сплошным санитарным рубкам, в связи с чем в Воложенском районе создан штаб по разработке ветровально-буреломных лесосек, которые образовались недавно. В обследовании участвуют руководство объединений, директора лесных хозяйств, представители республики. Республиканских организаций.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшие ночи в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди и до плюс 16. Завтра днем в этих городах обещают дожди и до 20 градусов выше нуля. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Тут Лермонт только что призывал дышать резкими вдохами, не жалея нервы, но я вам настоятельно рекомендую нервы все-таки беречь. В наше время это дорогое удовольствие, еще и не восстанавливается, так что дышим медленно, глубоко и спокойно. Это самое правильное дыхание, которое необходимо организму, чтобы хорошо себя чувствовать и чтобы все органы получали достаточно кислорода. А для хорошего настроения предлагаю слушать любимую музыку. Тоже доказано, что это работает. С вами Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и я уже готова поделиться ближайшими планами в эфире. Скоро появится группа «Серебро». До этого споет Coldplay. А раньше всех услышим группу «Алиса».
1: Но я был не прав, это странно.
0: И эта композиция прозвучит прямо сейчас.

0: «Не теряй меня, Москва» – композиция от группы «Город 312», которая звучала сейчас в эфире. И я вот буквально только что узнала, откуда у музыкантов такое название. 312 – это телефонный код Бишкека. Песня символизирует эмиграцию музыкантов из родного Кыргызстана в Москву, где им пришлось пройти путь от съемных квартир до вершины хит-парадов. Напомню, что вы слушаете «Компас ФМ». С вами в этот вторник я, Дарья Ветрова, и впереди еще много любимых хитов. В ближайшее время прозвучат «Серебро», «Coldplay», а раньше всех Вячеслав Бутусов и группа «Юпитер». Ждем все это после программы «Здоровый день», в которой узнаем, почему очень важно соблюдать питьевой режим. Об этом нам расскажет Михаил Громов, как только я расскажу о дорожной обстановке.
1: Дорожный компас.
0: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске небольшой затор на проспекте Генерала Людникова у пересечения с проспектом Фрунзе. В Могилеве пробок пока нет, в Минске четырехбальная загруженность. Немаленькая пробка на Сторожевской и Янке Купала от Старовиленской до проспекта Независимости. Также затор на Козлова от Платонова до проспекта Независимости. Еще есть пробка на Долгиновском тракте от Орловской до Пригородной.
1: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Здоровый день. На Компас FM.
2: Здравствуйте, это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу, почему очень важно соблюдать питьевой режим.
1: «Здоровый день».
2: Будучи взрослыми, мы с вами, к сожалению, уже не верим в чудеса. Однако прямо сегодня и прямо сейчас мы можем попробовать это самое чудо на вкус. Невероятно, как бы не так. Ведь для нашего организма самая обычная вода является тем самым чудом, которое поддерживает все его функции в рабочем состоянии. Стакан чистой теплой воды натощак пробуждает внутренние органы и, что самое важное, она подготавливает желудок к приему пищи. Вот несколько простых правил питьевого режима, соблюдая которые, вы заметите эффект уже с первых дней. Первое. Употребляйте не кипяченую воду, а именно фильтрованную или бутилированную. Кофе, чай, соки и прочие газировки в больших количествах нагружают печень и почки, не давая клеткам организма достаточно влаги. Второе. Запланируйте прием воды за полчаса до завтрака. За это время организм заработает на полную. Третье. Пейте не спеша. Вода, выпитая залпом, не пойдет на пользу. Ученые утверждают, что соблюдая эти простые правила, вы станете бодрее и энергичнее. Улучшится и обмен веществ, благодаря чему вы без проблем скинете пару лишних килограммов. Сердце тоже скажет вам спасибо. Все потому, что вода стимулирует работу кровеносной системы, позволяя ей легче доставлять необходимые вещества к нашим органам. А чтобы поднять настроение утром, растворите в стакане чайную ложку меда или бросьте туда дольку лимона. А еще лучше все вместе. Пользу от такого коктейля по утрам сложно переоценить. И поверьте, для вашего организма это будет настоящее чудо. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
1: «Здоровый день». Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные. А бывают народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушки на

0: вместе с Компас FM.
1: 16:43 на часах, на календаре 7 июля, и сегодня у нас прекрасный праздник Ивана Купалы, один из самых веселых и жизнерадостных у восточных славян. Он посвящен летнему солнцестоянию и буйному расцвету природы. Именно в этот день славяне купаются перед рассветом, ищут цветок папоротника, чтобы привлечь удачу, плетут венки, прыгают через костер, а еще сжигают старые ненужные вещи. Вот я как раз думаю, что из этого выбрать и успеть до полуночи. Продолжаем вторник под любимую музыку. С вами Компас FM, я Дарья Ветрова. И дальше услышим «Серебро», «Coldplay», а раньше всех Вячеслава Бутусова и «Юпитер». Они прозвучат после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Яндекс.Карты показывают, что в Витебске дороги свободны, в Могилеве тоже пробок нет, в Минске 4-бальная загруженность, большая пробка на Сторожевской и Янке Купалы от Старовилинской до проспекта Независимости, на Козлова затор от Платонова до проспекта Независимости, также придется постоять на Сурганова от Платонова тоже до проспекта Независимости.
0: Дорожный компас.

0: Почти 5 вечера на часах. Вторник повернул в сторону завершения, и мы тоже начинаем постепенно расслабляться, выдыхать и отпускать тревожные мысли. В такую погоду особенно хочется теплых, приятных моментов, потому что грусть все-таки немножко находит, по крайней мере, у меня. Возможно, у вас не так, и тогда могу только порадоваться за вас. Будем заряжаться позитивом от любимых хитов. С вами Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и давайте расскажу, кого ждем в эфире дальше. Появится Стас Пьеха.
1: Пусть зима будет снежной, а лето жарким.
0: До этого споет Танита Тикарам.
2: Look, my eyes are just holograms.
0: А раньше всех услышим Николая Носкова. В такую погоду кажется, что еще чуть-чуть, и действительно выпадет снег. Будем надеяться, что все-таки скоро потеплеет. А пока расскажу о дорожной обстановке.
3: Дорожный компас.
0: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске появился затор на Замковой у пересечения с Ленина. В Могилеве появилась пробка на проспекте Мира от Большой Машековской до Первомайской, также на Пушкинском проспекте от проспекта Димитрова до улицы Габровской и еще одна на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской. В Минске 4-бальная загруженность, придется постоять на Змитрака Бядулей, Первомайской и Ульяновской от Козлова до Ленина, на Козловой и проспекте Машерова от Платонова до Красной и довольно большая пробка на Сторожевской и Янке Купалы от Старовиленской до проспекта Независимости.
3: Дорожный компас. В Минске 17 часов.

0: Самое время узнать о последних событиях. И в студии появилась Ирина Журавлик. Ира, добрый вечер. Что интересного нам расскажешь?
1: И тебе привет, Даша. Сейчас я расскажу о планах вооруженных сил ФРГ и о том, какая сценография будет на 35-м фестивале «Славянский базар» в Витебске.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Более 1000 спутников разведки и связи намерена вывести Германия на орбиту в ближайшие годы, пишет Белта. Точное их число определят структуры и композиции будущих спутниковых группировок вооруженных сил ФРГ. Как указано в местном издательстве, в случае успешного осуществления проекта Германия будет обладать вторым по величине в мире спутниковым флотом после Старлинка. Также к 2030 году эта страна намерена вложить не менее 35 миллиардов евро в военные космические полеты. Как воспользоваться электронной очередью для подачи документов в ВУЗы, рассказали в Минобразовании, пишет Белта. Чтобы заранее выбрать себе время, ВУЗ, специальность, а потом уже прийти подать документы, надо зарегистрироваться на сайте РИКС. К программе подключены все ВУЗы страны. Однако сервис не исключает возможности подачи документов по живой очереди. В этом году более 49 тысяч абитуриентов примут 46 высших учебных заведений страны, отметили в ведомстве. Смена военно-патриотического лагеря на военном факультете в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы продолжается, рассказали в Минобороны. Так, кадеты военно-патриотических клубов средних школ номер 3, 19 и 37 Гродно и военно-патриотического клуба «Дружина» сочетают активный отдых с изучением основ военного дела и участием в гражданско-патриотических акциях. Ребята занимаются сборкой и разборкой, а также изучают устройство автомата Калашникова, снаряжают магазины и стреляют на специальном тренажере. Большое внимание уделяется и строевой подготовке. И последнее. Эффектные сценические технические решения 35-го фестиваля «Славянский базар» в Витебске удивят в этом году, пишет Белта. В новом дизайне сценографии отсылка к истории фестиваля и его летописи, которая писалась на протяжении 34 лет. Так, на сцене будут смонтированы более 20 светодиодных экранов, которые будут ассоциироваться со скрижалями, берестяной грамотой, рукописными дневниками. А еще задуман интерактив со зрительным залом. Но каким он будет? Это пока сюрприз.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди и до плюс 16. Завтра днем в этих городах обещают дожди и до 20 градусов выше нуля. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: вместе с Компас FM.
1: Встречаем вечер вторника, 7 июля у нас сегодня, и еще есть время отпраздновать Ивана Купала. Вариантов много, в зависимости от вашей цели. Найти цветок папоротника, чтобы привлечь удачу, наплести венков, прыгнуть через костер, а еще можно сжечь старые ненужные вещи. Вот последние два пункта точно есть возможность выполнить. Между прочим, это помогает очиститься от всего негативного и разрушающего. А еще сегодня очень символично не только Ивана Купала, но и глобальный день прощения. Так что можете выбирать на ваш вкус, что именно вы хотите отпраздновать. А я напомню, что с вами Компас FM, меня зовут Дарья Ветрова, и впереди у нас Стас Пьеха, Танита Тикарам, а раньше всех Владимир Кузьмин. Его услышим после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И пробок становится все больше. Яндекс.Карты показывают, что в Витебске скопились автомобили на Замковой у пересечения с Ленина и на улице Генерала Белобородова у пересечения с проспектом Черняховского. В Могилеве пробка на Пушкинском проспекте от проспекта Димитрова до улицы Габровской и на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской. В Минске уже 6-бальная загруженность. Придется постоять на МКАД от Чижевских до лейтенанта Кижеватова, на Бядулии, Первомайской, Ульяновской, от Козлова до Энгельса, также довольно большая пробка на Сторожовской и Янке Купалы, от Старовилинской до Первомайской, и есть затор на Первомайской и Бядуле от Пулихова до Козлова.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.

0: 17:28 на часах. Прекрасного вам вечера вторника и спокойного, расслабленного настроения. И настраиваемся на легкую середину недели, а потом можно начинать готовиться к выходным. Я заметила, что чем хуже погода, тем длиннее и сложнее ощущается неделя. С другой стороны, когда внутреннее состояние устойчивое и не зависит от внешних факторов, никакая погода не заставит загрустить. Пусть в этот пасмурный вечер нас поддерживает любимая музыка на Компас FM. С вами здесь Дарья Ветрова, и давайте узнаем о ближайших планах в эфире. Скоро нам споет Женя Трофимов. До этого появится Michael Learns to Rock. А раньше всех услышим группу «Воскресенье». И все это после автоновостей, в которых узнаем про громкий скандал вокруг «Мерседеса», расскажет Александр Тамкович, как только я расскажу о пробках.
1: Дорожный компас.
0: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске затор на Замковой у пересечения с Ленина. В Могилеве довольно плотное движение, пробка на проспекте Мира от Большой Машековской до Первомайской, на Первомайской от Бонч-Бруевича до проспекта Мира и на Пушкинском проспекте от проспекта Димитрова до улицы Габровской. В Минске уже восьмибальная загруженность, большая пробка на МКАД от Ташкентской до лейтенанта Кижеватова. Еще одна на МКАД от поселка Зацинь до улицы Тимирязева. Также придется постоять на Сургановой и Орловской от Якуба Колоса до Сморговского тракта и на Змитрокабе от Улии Первомайской и Ульяновской от Козлова до Ленина.
1: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Автоновости на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Александр Тамкович. Сегодня расскажу про новый гибридный седан Volkswagen и громкий скандал вокруг Mercedes-Benz. Это автоновости на Компас FM. Volkswagen рассекретил интерьер нового гибридного седана ID.ERA 5S, модели, созданной специально для китайского рынка. И это совсем не тот Volkswagen, к которому мы привыкли. Салон оформлен строго по последней китайской моде. Огромный парящий центральный экран, минимум физических кнопок, модный квадратный руль, подрулевой рычажок вместо селектора коробки и небольшой дисплей приборов. Но самое любопытное, из салона убрали привычные рычажки открывания дверей. Теперь они открываются с помощью электронных клавиш, а традиционные механические приводы спрятали в нижнюю часть дверных карт на случай разрядки батареи. Внешние ручки, кстати, тоже утоплены в кузов и открываются нижним хватом. Но главное – это, конечно, силовая установка. Под капотом работает полуторалитровый бензиновый двигатель мощностью 109 сил. За движение отвечает единственный электромотор на 177 лошадиных сил. Только на электричестве седан способен проехать до 160 километров. А если залить полный бак бензина, суммарный запас хода достигает фантастических 2000 километров. ID.ERA 5 S станет первым Volkswagen в мире, который получит продвинутую систему навигации автопилота. Ассистент умеет самостоятельно двигаться по маршруту, перестраиваться, обгонять, проезжать развязки и реагировать на дорожную обстановку, причем как на трассе, так и в городе. По габаритам новинка сопоставима с европейским Passat'ом.
1: Автоновости.
2: А теперь новость, которая вызвала бурю в Германии. Руководство Mercedes-Benz решило поправить финансовое положение довольно радикальным способом. Предложило сотрудникам работать больше, но за те же деньги. Компания рассматривает возможность увеличить рабочую неделю с нынешних 35 до 40 часов без какой-либо доплаты. В переводе на год это дополнительные 260 часов бесплатного труда с каждого работника. Одновременно Mercedes приостановил выплату ежегодного бонуса, который составил 18% от месячного оклада. Причем решение приняли в одностороннем порядке, без согласования с профсоюзом. Под удар попали около 90 тысяч человек. Реакция была ожидаемой. Председатель производственного совета Эргюн Люмали жестко раскритиковал руководство, а в профсоюзе заявили, что Мерседесу сейчас нужны не переработки, а свежие идеи, конкурентоспособные модели и грамотные специалисты. Впрочем, финансовое положение немецкого гиганта действительно непростое. На прибыль давят сразу несколько факторов. Новые пошлины на экспорт, падающий спрос на электромобили и серьезные проблемы на ключевом китайском рынке, где Mercedes все активнее теснят местные бренды. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8.40 и 17.25, а еще в выходные на Компас FM.
1: Автоновости. Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: вместе с Компас FM.
1: Группа Michael Learns to Rock звучала сейчас в композиции Someday, что значит «когда-нибудь». И вот что интересно про текст песни. Автор и вокалист Яша Рихтер намеренно использовал простую лексику и универсальные грамматические конструкции. Он понимал, что главная аудитория группы – люди, для которых английский язык не родной, и это помогло треку стать хитом. Что касается ближайших хитов на Компас FM, ждем Женю Трофимова, Роксет, а раньше всех Чижа и компанию. Ну а пока узнаем, как дела на дорогах.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске все еще затор на Замковой у пересечения с Ленина и есть еще один на проспекте Фрунзе у пересечения со Смоленской. В Могилеве пробка на проспекте Мира от Большой Машековской до Первомайской, на Пионерской и Днепровском спуске от Пожарного переулка до Пушкинского проспекта и еще на Пушкинском проспекте от проспекта Димитрова до улицы Габровской. В Минске восьмибальная загруженность, довольно большая пробка на МКАД от Ташкентской до Игуменского тракта, также придется постоять на Сурганово от Платонова до Богдановича, на Ванеева от Долгобродской до проспекта Рокоссовского и на Бядули и Первомайской от Козлова до Красноармейской. Этот вечер с вами провожу я, Дарья Ветрова. Легкого и быстрого вам пути.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: самолеты, я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там на хвосте, тебе принесут эти твои самолеты.
1: Компас FM. Всегда по пути. Это наши.

0: На часах почти 6. Продолжаем задавать настроение этому вечеру. И пусть оно будет солнечное, несмотря на такую серую погоду. Зажигаем свое внутреннее солнце, а для этого ищем то, что помогает поддерживать энтузиазм. Как минимум, атмосферные фильмы, интересные книги, в конце концов, любимая музыка. И для последнего с вами Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и давайте расскажу о ближайших планах в эфире. Скоро нам споет Алсу.
1: Все равно, день это будет или ночь.
0: До этого появятся Бон Джови. А раньше всех услышим Чичерину. Она появится после выпуска новостей.
2: Дорожный компас.
0: А пока небольшая информация для тех, кто в пути. Яндекс.Карты показывают, что в Витебске есть скопление автомобилей на Замковой у пересечения с Ленина. В Могилеве пробка на Пионерской от Лепешинского до Болдина. И еще одна на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской. В Минске все еще восьмибальная загруженность. Пробка на Сурганово и Орловской от Якуба Колоса до Сморговского тракта. Пробка на МКАД от магистрали до Ташкентской. Также придется постоять на Козловой и проспекте Машерова от Платонова до Богдановича.
2: Дорожный компас. В Минске 18 часов.

0: Думаю, самое время узнать о том, что нового произошло в стране и в мире. И об этом нам расскажет Ирина Журавлик. Ира, добрый вечер. Какие новости?
1: И снова привет, Даша. Сейчас я расскажу, что готовят Беларусь и Индия, и о том, что нашли во Вьетнамском парке.
2: Новости, новости на Компас FM.
1: Беларусь и Индия готовят дорожную карту сотрудничества на среднесрочную перспективу, пишет Белта. Первый замминистра иностранных дел Беларуси Сергей Лукашевич на встрече с послом Индии Ашоком Кумаром рассмотрели график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях, включая подготовку к проведению 12-го заседания Белорусско-Индийской межправительственной комиссии по сотрудничеству в областях экономики, торговли, промышленности, науки, технологий и культуры. Особое внимание уделили вопросам развития договорно-правовой базы двусторонних отношений. Реестр изготовителей одежды для школьников формируют в Беларуси, пишет Белта. Позиции производителей должны быть отечественными и значиться как одежда делового стиля. Она должна иметь повышенные характеристики в сравнении с каждодневной. Добавлю, инициатива, созданная такого реестра, принадлежит Беллегпрому. На данный момент уже 5 производителей подали заявки на сертификацию коллекций. Одна из капсул с посланием от ветерана Великой Отечественной войны передана в Музей Великой Отечественной войны Беларуси, рассказали в Минобороны. Ее доставили из России в рамках военно-патриотической акции «Письма потомкам. Столетию Великой Победы посвящается». Капсулу молодому поколению передала могилевчанка Тамара Царик, малолетняя узница нацистского концлагеря. Послание обнародуют в год столетия со дня Великой Победы. Напомню, ранее состоялся обмен посланиями от ветеранов между военными ведомствами Беларуси и России в мемориале «Брестская крепость. Герой». И последнее. Крупную пещеру с редкими образованиями большого количества жемчуга обнаружили во Вьетнамском нацпарке, пишет Белта. Ее нашел местный житель, в честь которого пещере и дали название Тханг. Найденные минералы большого размера с гладкой поверхностью и находятся в естественных каменных углублениях. К слову, исследователи предложили включить пещеру в туристический маршрут. Администрация парка эту инициативу поддержала.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске ожидается дожди и до плюс 16. Завтра днем в этих городах обещают дожди и до 20 градусов выше нуля. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: вместе с Компас FM.
1: Еще один июльский вечер продолжается, и это даже звучит как издевательство. Глядя в окно, трудно поверить, что это июль, какой-нибудь октябрь или апрель, а настроение меланхоличное, как осенью. Будем усиленно его поддерживать разными способами, в том числе с помощью любимой музыки. И для этого с вами Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и дальше мы услышим в эфире Алсу, Бон Джови, а раньше всех дуэт Григория Лепса и Максима Фадеева. Их ждем после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Расскажу вам о пробках и по информации сервиса Яндекс.Карты. В Витебске дороги уже свободные. В Могилеве тоже пробок нет, а в Минске семибальная загруженность. Затор на Сургановой и Орловской от Куйбышева до Долгиновского тракта. Большая пробка на Бядулии, Первомайской и Ульяновской от Козлова до Ленина. Также придется постоять на Партизанском проспекте от Долгобродской до Кашевого. Еще пробка есть на Козловой и проспекте Машерова от Платонова до Куйбышева.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. Дело техники. В будни в 8.10 и в 10.10. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Реклама на Компас FM.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102,5 в Минске. А еще на сайте Компас FM.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди и до плюс 16. Завтра днем в этих городах обещают дожди и до 20 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Компас FM. Всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди и до плюс 16. Завтра днем в этих городах обещают дожди и до 20 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Kiss FM. Компас FM. Всегда по

0: Люби меня.
1: Реклама на Компас FM. Радио «Компас FM» знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу – дискотека 90-х на «Компас FM». Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. «Дискотека 90-х». Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на «Компас FM». 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди и до плюс 16. Завтра днем в этих городах обещают дожди и до 20 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

в окно. Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне и сказал:

и сказал. Он сказал: что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси. Я сказал: передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси.

0: наши, проще говоря. Души, проще говоря. Души, проще говоря.
1: Всегда по пути. Компас FM.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди и до 20 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди и до 20 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.